0: The Ali Mahler Band on Bajal, that's the album. Nesh Pyajam is the song, and Ilyas. The slightly mournful, minimal school of the typical triptych sound that Max Richter had on Memory has is where we're turning to now. It's on one hand, he has the simplicities of Erik Satie, the mysterious simplicities of Erik Satie, and then he has classic minimalism in there as well. But it's also a touch of Arvo Pärt in here as well. There's a mood of stasis. Things are slowly dissolving into the void here. So, Memory House.
1: Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото. И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня. И будет все, как будто бы под небом, и небо. Изменчивый, как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и квалькады в чаще, и колокол в сине. Меня, такой живой и настоящий, к вам всем. Что мне, ни в чем не знавши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность прощения обид. За всю мою безудержную нежность и слишком горький вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру, послушайте.